0: The music you love.
1: The local information you need.
2: The best.
0: Hits 105.5.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».